светила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.

svet. Дарья, ты разбила мое сердце. Дарья, не могу тебя забыть. Дарья, Дарья, ты, пожалуйста, опять мне приснись. И зато часто саню твое усне.

снились твои губы опять. И я снова тебя заболел. Меня мучают печали по тебе. Я так скучаю, как лекарство эту песню запел.